улицам не будете, бручманта за мне страх. Я се не дам купит, я не мам прахират. Я не хочу драй авто, ролексы я блондину. Вы сте за мне готови, я без вас, але не зину.